версия радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: слышишь этот ритм.
1: Это бьется сердце музыки.
0: Это масштаб, который невозможно остановить.
1: Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestv.ru. 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 13. Ветер южный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможны осадки. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 13. Ветер южный до 4 метров в секунду.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможны осадки. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 13. Ветер южный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Диета.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов, 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В «Ленте».
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
7: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
8: Я буду вести расследование.
7: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможны осадки. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 13. Ветер южный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
1: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
2: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
3: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
4: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат, город Сокол, улица Набережная Суханы, 24, телефон 509-509, код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
5: Солнечная распродажа в интернет-магазине стройландия.ру. С 15 по 17 мая вам светят скидки на все 15%. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
6: ООО Стройландия.ру. 460961, город Оренбург. Проезд автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-3961.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 20. 27.
9: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
10: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 13. Ветер южный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская 5.
8: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
9: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
10: Да я сам решу, наверное.
9: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
10: Сам решу.
9: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская 1. Звоните 55-03-21.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM.

0: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
1: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
2: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
3: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
4: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, несть и получения, продавцов, консультантов.
5: Весенние акции от Стройландии. Только с 11 по 17 мая. Штукатурка гипсовая «Волмапласт» 30 килограмм 399 рублей. Клей для плитки «Церезит» SM14 25 килограмм 849 рублей. Подробности акции в магазине. Стройландия. Для дома и больше.
6: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: АЗС «ЮВЭЛ» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «ЮВЭЛ» по Шахонское шоссе 56А. «ЮВЭЛ» – наполни день энергией.
8: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Сегодня 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Ура, премия!
14: И мне пришла.
13: И мне.
15: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
14: О, да.
16: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
17: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
4: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
18: Я буду вести расследование.
4: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
19: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка.
13: On DFM.
4: Потому что...

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможны осадки. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 13. Ветер южный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Надежное сварочное оборудование – это Верум. Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. Верум. Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
4: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
6: Не госпрограмма?
7: Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
11: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. ДФМ.
12: Все, за что вы любите «Радио ДФМ», теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и с

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Ура! Премия!
13: И мне пришла!
12: И мне!
14: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
13: О, да!
15: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
17: Welcome back, and right now...
18: А теперь тусовка.
17: On DFM.

0: Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске «Топ». Новгородская 2А, правый цоколь.
5: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекин». И выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
6: Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
7: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
8: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29-65-70.
7: Спасибо, док. «Доктор Ноут», Герцена 121.
9: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат, город Сокол, улица Набережная Суханы, 24, телефон 509-509, код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
10: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
11: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси. Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Соколь. Звоните 50-66-88. 50-66-88.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
18: УОН «Стамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
19: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
20: В кино с 21 мая. Хоррор от студии «Блюмхаус». «Обсессия».
21: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
20: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
22: Я люблю тебя, люби меня!
20: «Обсессия». В кино с 21 мая. 18+.
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 50 04 20. С легким паром!

0: Ставки, выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На ЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
15: On DFM.

0: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
1: АЗС ЮВЕЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЕЛ по Шахонское шоссе 56А. ЮВЕЛ – наполни день энергией.
2: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках вместе и порядке получения продавцов консультантов.
3: Весенние акции от Стройландии. Только с 1 по 17 мая в наших садовых центрах Туи Брабант по цене от 999 рублей. Подробности акции в магазинах. За идеальными вечно зелеными, которые будут радовать долгие годы к нам. Стройландия. Для дома и больше.
4: Надежное сварочное оборудование – это «Вером». Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. «Вером». Работай уверенно. Вологда, Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
5: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
6: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
4: 0+. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18-01-05 по 31-05-26. Подробнее об организации, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ», ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
18: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Эксландикс ЕТ». Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
19: В кино с 21 мая. Мистический хоррор «Обсессия».
20: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
19: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
21: Я люблю тебя, люби меня!
19: «Обсессия». В кино с 21 мая. 18+.
22: А дальше тусовка.
23: On DFM.
22: Потому что Радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Вау, смотри, какая коляска!
4: Гляди, красивая коляска!
5: Мам, хочу братика, чтоб катать такую коляску!
4: Девушка, а где вы купили такую коляску?
3: Конечно, в коляске ТОП. Там самые классные бренды. Анекс, Тутис, Раан, Карелла, Индиго и другие. На любой бюджет.
6: Ну все, ТОП-ТОП в коляске ТОП. На Новгородскую 2А. Правый цоколь.
7: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
8: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
10: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Привет, мои хорошие. Узнали? Да? Я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
1: Суханский молочный комбинат приглашает на работу инженера-химика, аппаратчика, слесаря КИП ИА, оператора централизованной мойки, электромонтера, оператора линии высшей категории и водителя-погрузчика. Мы предлагаем официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, служебный транспорт и работу на современном производстве. Суханский молочный комбинат, город Сокол, улица Набережная Суханы, 24, телефон 509-509, код города 8-817-2. Мы в социальных сетях.
2: Солнечная распродажа в интернет-магазине стройландия.ру. С 15 по 17 мая вам светят скидки на все 15%. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
3: ООО Стройландия.ру. 460961, город Оренбург. Проезд автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-3961.
4: Крупный рынок одежды и обуви Пекин проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
5: Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
7: Слышишь этот ритм?
8: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
9: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
10: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
11: Куплю «Хавейл» в начале мая, весь оценив модельный ряд. Пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
12: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Надежное сварочное оборудование – это Верон. Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. Вером. Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
4: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
5: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии. Собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
8: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
9: Нет.
8: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: по местам. ТФМ ТОП-30. ТФМ ТОП-30. Лучшие треки недели. On ТФМ.
1: Длинные майские праздники позади, вот эти длинные выходные, переходим к нашим классическим и, конечно, к нашей проверенной истории, как поднять себе настроение в субботу. Конечно, с помощью итогов DFM Top 30 мы здесь собрались, чтобы снова расставить работу по своим местам и узнать, кто же сегодня займет вершину нашего чарта. Меня зовут Женя Кротов, всем привет, мы начинаем. Let's go! И на самом старте давайте вспомним, кто же занимал вершину в прошлый раз.
0: Третье место. Number three.
1: На третьей строчке тогда оказались Yearbooks и трек под названием Graceland.
0: Второе место. Number two.
1: Вторую позицию занимали One Republic. Give me something.
0: Первое место.
1: Ну а лидерами тогда были Offenbach, Miles Away. Вот так выглядела тройка лучших у нас в прошлый раз. Как она изменится сегодня, узнаем чуть попозже. Ну, она изменится, будьте уверены. Ну а сейчас узнаем, кто сегодня вообще вылетает. И прощаемся мы сегодня с двумя треками. Первый из них — это 12 to 12 от Somber. А также сегодня вылетает Бэмби. Это DJ Smash.

0: Две работы нас покинули. Как обычно, две новинки мы ждем, которые займут их место. Ну и ждать ничего не будем. Стартуем прямо сейчас. Открывает, кстати, наш чарт сегодня не новинка, а проверенная работа. Это Габриэла, Cat's Eye.
1: 30 место.
2: Number 30.

0: 29 место.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики. Наши

0: Намек на нас – это мод намеками. Общается, а не прямо говорит, но мы скажем, как есть, друзья. Это первая новинка на сегодня, залетает в чарт. Что ж, будем надеяться, что парень поднимется повыше, потому что работу он делает чувственные, на такие всегда есть спрос. Далее работа Golden, это Hunter X и Jay.
1: 28 место. Number 28.

нас на две позиции поднимаются. Казалось бы, пора вылетать, но нет, сегодня все-таки решили отложить свою участь. Далее, кстати, послушаем первый на сегодня потенциал от Pnau и Dwoning. Работа называется

0: Ed Warren, работа под названием «Тукаразон», которая в очередной раз у нас здесь потенциала числится. А вы спросите, чего же она никак не попадет? А мы ответим, а мы-то откуда знаем, собственно? Не получилось, но ничего, впереди еще будут возможности, когда кто-то будет вылетать. А пока мы продолжаем подводить итоги, будьте с нами.
1: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantics ET. Это роскошь – услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандей. Фандей – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Штурман «Финиш» рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
9: 0+. Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
12: Просто так.
11: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
14: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
4: DFM Top 30. DFM Top 30.
0: DFM. Это DFM Top 30. Мы только начали подводить итоги, ну и классно, что вы с нами. Продолжим работы под названием «Ган-Ган-Ган». Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай.
4: 27 место. Number 27.

0: проще. А вот и елка, которая точно знает, как расположить к себе людей. Кстати говоря, это новинка наша сегодняшняя. Ну и будем надеяться, что она повыше поднимется, потому что эта девушка нравится абсолютно всем. Хорошо, что вернулась. Продолжим мы, кстати говоря, еще одну работу, которая недавно с нами, но сегодня она теряет. Тик-тик-так. Это у нас Никита Райс и Рома Абсент, а также Эрис.
1: 25 место. Number 25.

Русская красавица. Это Хан у нас отметилась. Минус 6 позиций. Сразу, вау, не получалось у нее до первого места подняться. Да и вообще, в 10-й строчке она максимум оказалась от работы. Но ничего, девушка может быть работящей, так скажем. Может много треков выпускать, это мы лично знаем. Много раз в этом убеждались. Давайте послушаем другую работу, которая вышла примерно в то же время, как и эта. Называется «Лучшая жизнь».

0: Лучшая жизнь – это Ханна, у которой именно такая, как мне кажется, потому что все у нее хорошо, судя по ее соцсетям. Пусть так и продолжается. Мы же с вами, кстати, продолжим подводить итоги уже в ближайшем будущем, так что далеко не уходите.
1: Реклама на
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская 5.
7: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках внести, порядки получения, продавцов, консультантов.
8: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77 70 12 77.
9: АЗС ЮВЛ больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ, Пошехонское шоссе 56А. ЮВЛ. Наполни день энергией.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
13: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Соколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Лучшие треки недели.
1: Best tracks of the week.
0: Радио DFM.
2: DFM ТОП-30 набирает обороты. Мы с вами летим далее и слушаем работу под названием Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Henry Camomile.
0: 23 место. Number 23.

0: Don Diablo, Fits and the Tantrums. На второй строчке когда-то ребята были, ну а сегодня вот поднимаются на две позиции и занимают, ну, не самое, конечно, приятное 22-е место. Тем не менее, далее послушаем Джонни, который хоть и выше оказался, но теряет на сегодня сразу 5 строчек. Работа, помню.
1: 21-е место.

0: Все еще нас помню. Помню, это Джонни, у которого с памяти все хорошо. И будем надеяться, друзья, у вас тоже. Вы тоже однозначно знаете, как провести эти выходные на высоте. И не забудете все это сделать. К слову, впереди у нас еще больше классных треков. И мы поможем сделать эти выходные лучше. Будьте с нами.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: У меня дело выгорело.

0: Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: В кино с 21 мая. Хоррор «Обсессия». От создателей «Пять ночей с Фредди» и «Сплит».
10: Это любовь, которую могла наколдовать только волшебная палочка.
9: Это не любовь. Это обсессия.
11: Мужик, ты ее заколдовал?
9: В кино с 21 мая. 18+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: DFM Top 30. DFM Top 30.
14: Это DFM Top 30, друзья, мы с вами уже первую десятку классных треков преодолели. Давайте напомним, кто там был, и полетим дальше.
13: 30 место. Number
14: 30. Кацай, Габриэла.
13: Девятое место.

0: 28 место.
1: Hunter X и EJ. Golden.
0: Двадцать седьмое место.
2: Number 27.
1: Gun, Gun, Gun. Дэвид Гетта, Тедди Свим,

0: 26 место. Number 26. Проще. Ёлка. Может, проще, надо проще. Не читать мир между строчек. 25 место. Number 25. Тик-тик-так. Никита Райс, Ром Абсент и Эрис. Двадцать четвертое место. Number 24. Русская красавица. Ханна.
1: Я русская красавица. Глаза горят, как ягоды в тумане.
0: 23 место. Number 23. Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile. Двадцать второе место. Number 22. Дон Диабло, Fits and the Tantrums, Radio

21 место. Я все еще раз помню, все мысли забыты. Помню, Джонни. Бушую волны, с ума бы не сойти. 20 место. 20.

0: Newcastle сегодня теряют две позиции, и парни вполне неплохо показали себя с этой работой, даже на вершине когда-то побывали, но вот результат снова повторить, кажется, не получится. Но ничего, такое тоже бывает. Продолжим работы Феникса от Маршмелла и Почку The Man.
1: 18 место.

Маршмелло, а также Portugal of the Man от работы Phoenix. И Маршмелло часто, конечно, с какими-то рокерами делает работы, ремиксы. Да и в целом парень разносторонний в вопросе музыки. Это классно, пусть продолжает. Далее здесь еще один потенциал под названием Just the Way You Are. Это Milky и Mole Grab.

0: написала. Кстати, напомню, что здесь у нас работа, которые просто могут к нам сюда попасть. Не обязательно самые свежие новинки. А вот за такими, ну, в общем, конечно же, к нам на сайт dfm.ru. Там вы абсолютно все найдете. Кроме всего прочего, найдете еще и наши интернет-станции. В общем, заходите на сайт, друзья. Он вас точно порадует.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Не плачь! Мама с папой купили коляску, кроватку, автокресло. В магазине «Коляски Топ». Потрясающий выбор моделей от бюджетных до премиум-класса. «Коляски Топ». Новгородская 2А.
5: Солнечная распродажа в интернет-магазине «Стройландия.ру». С 15 по 17 мая вам светят скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. «Стройландия». Для дома и больше.
6: ООО «Стройландия.ру». 46-09-61. Город Оренбург. Поезд автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
1: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
7: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6 километр.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
10: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: Это DFM Top 30. Мы с вами продолжаем подводить итоги недели. Кстати, практически половину уже преодолели классных треков. И прямо сейчас послушаем Broken Strings. Это у нас Алан Уокер, Изабелл Мелкман и Кэтрин О'Райан.
1: 17 место. Number 17.

давай не ждать, а это Мари Краймбрери, девушка, которая недавно исполнила свою мечту, судя по тому, что она публикует в своих соцсетях. Она сделала трек для Филиппа Киркорова. Молодец! Ну, в общем-то, иначе тут и не скажешь. Талантливый человек на своем месте. Давайте послушаем похожую ее работу, примерно с этими же эмоциями. Называется «Все на своих местах». Она

0: Все на своих местах. Это просто работа Мари Краймбрери, которую хотелось послушать. Здесь у нас под финал первой половины подведения итогов этой недели. Далее продолжим, так что далеко не уходите.
1: Радио DFM. В Москве 16 часов.

0: треков недели. Радио ДФМ расставляет все по местам. ДФМ ТОП-30. ДФМ ТОП-30. Лучшие треки недели. On ДФМ.
1: Это DFM Top 30, друзья. Мы с вами преодолели уже половину классных работ. Впереди еще столько же нас ждет. И, конечно же, поднимет настроение всем, кто только хочет. Меня зовут Женя Кротов. Еще на час составлю вам компанию. Ну а начнем мы этот час с трека под названием Body Talk. Это Alpha Aban и Рене Миллер.
0: 15 место. Number 15.

0: И есть, это Филат Фукерос, а также Диджей Грув, которые сегодня теряют 3 позиции. И может быть части есть, но, по крайней мере, не у них в вопросе продвижения по чарту. Минус 3 строчки, это все-таки чувствительно. Будем надеяться, что их счастью это не помешает. Далее послушаем трек под названием «Natsium». Это Иман Бек и Софи Рейс, а также Луиза Сонза.
1: 13 место. Number 13.

Not You. Это имен Dex, Фрейс и Луиза Сонза. Минус одна позиция у ребят. Куда-то ближе к вылету они двигаются. Но некоторым это только выгодно. Например, потенциалом. Послушаем такой. Он называется Die Living.

0: Иллиниум, Дэвид Гетта и Дастин Линч. Работа под названием «Die Living» в очередной раз у нас держится в потенциалах. Ну что ж, мы ему уже сколько раз зеленый цвет давали, чего-то никак не воспользуется, ничего, возможно, все нас ждет в будущем. Ну а нас уже совсем скоро ждет топ-10. Далеко не уходите.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
1: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина. Триллере «Аэропорт».
7: Я буду вести расследование.
1: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: DFM Top 30.
9: DFM Top 30. DFM.
0: Это DFM Top 30. Мы все ближе к десятке лучших. И прямо сейчас послушаем трек под названием This Feeling. Это Fast Boy.
1: 12 место.
10: Number 12.

0: Робертс приближаются снова к десятке лучших, потому что там они уже бывали на 8-м месте, но вот выше подниматься, к сожалению, не получалось. Но ничего, возможно, все впереди. Кстати, у нас впереди уже следующая десятка, та самая лучшая десятка этой недели. Только сначала давайте напомним, кто попал в предыдущую десятку, и ворвемся в нее.
1: 20 место. Number
0: 20. Алок и Калет. Dive into me.
1: Девятнадцатое место.
0: Клан Карусел. Right.

17 место. Number 17. Broken Strings. Alan Walker, Isabella Meltman и Catherine O'Ryan. Шестнадцатое место. Number 16. Давай не ждать. Мари Краймбрери. Давай не ждать. Как будто завтра звезда пал. Пятнадцатое место. Number 15. Али Фабан и Рене Миллер. Body Talk. Четырнадцатое место. Number 14. Филатов и Кэрос и диджей Грув. Счастье есть. Тринадцатое место.

Это Bieber X Faithless, работа New Religion сегодня залетает в десятку лучших, и мне что-то подсказывает, это надо отметить. Мы сделаем это другой работой от Bieber X под названием Чики-Чики. Чики-Чики, Луи Белинчики, Ти-Ни-Бома-Бома-Томики.

0: просто еще одна работа от Биби-Рекса, которая называется «Чики-Чики». Прошли ее мимо, самое время наверстать, сделали это. Ну а теперь продолжим подводить итоги. Друзья, оставайтесь с нами.
1: Реклама на Дифа. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
4: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс Вологды Герцена 121. Или звони 29-65-70.
3: Спасибо, док. Доктор Ноут, Герцена 121.
5: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, срок внести, порядки получения, продавцов, консультантов.
6: Надежное сварочное оборудование – это «Вером». Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. «Вером». Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
7: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Приминина, дом 4.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Это DFM Top 30. Летим вперед, друзья, на полных парах и слушаем трек под названием «Тону». Это Holy Flame.
1: Девятое место. Number 9.

Dive into the Ocean, а Лок Зиба и Portugal the Man набирают сегодня две строчки. Ну, учитывая, что они совсем недавно попали в чарт, возможно, окажутся и в тройке лучших. Это мы попозже узнаем. А сейчас давайте послушаем еще один потенциал на сегодня. Он называется Swim от BTS.

0: Swim — это BTS. Парни абсолютно популярные, очень много девчонок их любят, и мы удивлены, что они все-таки не оказались у нас среди участников, но это пока. Они в потенциалах, а значит, шанс действительно есть. У нас же есть шансы уже совсем скоро долететь до первого места, и этот шанс стопроцентный. Главное, оставайтесь с нами.
1: Реклама. Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: параметрам.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет.

0: и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: В кино с 21 мая. Хоррор от студии «Блюмхаус». «Обсессия».
9: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
8: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
10: Я люблю тебя, люби меня!
8: «Обсессия» в кино с 21 мая. 18+.
11: DFM Top 30.
12: DFM Top 30.
13: DFM. DFM Top 30 все ближе и ближе к кульминации. Друзья, на самое время послушать следующего участника. Это Where's My Husband? Рэй Дэвид Гетта и Хайпетон.
14: Седьмое место.
15: Number 7.

About Us, Sony Fadera и D.O.D., которые совсем недавно, между прочим, были на первом месте, но все-таки удержаться там не получилось. Ладно, давайте послушаем финальный на сегодня потенциал и двинемся далее. Работа называется «На малиновой луне». Это моя Мишель.

0: моя Мишель, друзья, финальный на сегодня потенциал. Вот такой, звучит здорово. Ну а у нас далее работа, которая в прошлый раз была на втором месте. One Republic, Give Me Something.
1: Пятое место. Number five.

0: Hollow. Это Эбон летит куда-то в сторону первых мест. Все как обычно, стабильно, плюс 3 позиции. Очень круто. Ну а мы с вами подобрались уже вплотную к тройке лучших, между прочим. Давайте напомним, кто еще попал в десятку, и двинемся далее.
1: 10 место.
0: Биби Рекса и Faithless. New Religion.
1: Девятое место. Number nine.
0: Тону, Oriflame.
1: Восьмое место.
2: Number eight.
0: Dive into the ocean. Alok, Ziba и Portugal the Man.
1: Седьмое место.
2: Number seven.

0: шестое место.
1: Number 6.
2: Think About Us, Sony Padera и D.O.D.
0: Пятое место.
1: Number 5.
2: One Republic, Give Me Something.
0: Четвертое место.
1: Number 4.
2: Hollow, Ebon. Вот так звучат работы, которые смогли попасть в десятку лучших треков этой недели. Круто, но кто-то их обошел. Кто именно ворвался в тройку лучших, выясним уже в ближайшие мгновения. Не переключайтесь.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
8: Да я сам решу, наверное.
7: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
8: Сам решу.
7: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
9: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните 50-66-88. 50-66-88.
10: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ расставляет все по местам. ДФМ ТОП-30. ДФМ ТОП-30. Лучшие треки недели. On ДФМ.
1: Это DFM Top 30, и вот она, главная тройка лучших этой недели. Давайте слушать, кто сюда сегодня попал. И открывает ее работа Miles Away, Offenbach.
0: Третье место.

0: Wasteland — это Yearbox. Они были на первом месте совсем недавно, но сегодня уступили, и кто-то их обошел. Кто именно, друзья? Сейчас все выясним, но перед этим давайте я попрощаюсь и пожелаю всем самых классных выходных. Меня зовут Женя Кротов. Друзья, услышимся. Слушайте классную музыку вместе с DFM. Ну а мы переходим к первой строчке. И на первом месте сегодня работа под названием Galaxy. Это Kungs и Teoflos London.
1: Первое место. Number one.

0: Коляски ТОП. Облегчаем жизнь современным родителям. Функциональные коляски, электросамокаты и электромобили. Мебель и текстиль для детей. Новгородская 2А. С любовью. Коляски ТОП.
1: АЗС ЮВЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу. Горячие и прохладительные напитки. Программа лояльности для постоянных клиентов. И топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ. Пошехонское шоссе 56А. ЮВЛ. Наполни день энергией.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Крупный рынок одежды и обуви Пекин проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
4: Каждый день на телеканале «Солнце».

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
2: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, будут в соцсетях.

0: Кредитные программы. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните 50-66-88. 50-66-88.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: АЗС «Ювел» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «Ювел» по Шахонское шоссе 56А. «Ювел» – наполни день энергией.
2: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
3: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
5: Не госпрограмма?
6: Ну а что же?
5: Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Реклама. Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
1: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
1: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
0: On DFM.
5: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью плюс 13. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. Радио ДФМ.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, местах и порядке получения продавцов, консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.

0: фуршета. Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 23 часа. Radio DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. «Тойота». Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Радио DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что...

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: DFM.
1: Радио DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.